В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение в принципе позволяет передачу летальных вооружений, в частности судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждения по вопросу защиты информации.
Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сэйру-те-кайте-ару.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Кейте-мио.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасэн.
0: Прошу прощения.
2: Коно дорайя ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого! Для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – сколько стоит этот фен? Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано, и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означает фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: N. Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
4: Оно.
0: Перед существительным. Наушники – это...
4: Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка? Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: 300.
0: 600.
4: 600.
0: А 800.
4: 800.
0: А теперь 1000. 1000 – это…
4: Сен.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как…
4: Санзен.
0: 8000…
4: Хассен.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например… 1234 будет звучать как
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか?
3: 9900円です。
2: え?高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии, Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж, пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение, в принципе, позволяет передачу летальных вооружений, в частности, судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждения по вопросу защиты информации.
Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円 です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» — «икура деска».
1: Все, что нужно сделать — показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. «Этот», «тот», «вон тот», «коре соре аре», чтобы спросить, например, «коре ва икура деска» — «сколько это стоит». Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените «коре соре аре» на «коно соно ано» и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: Сумимасен, коно суиханки ва икура деска?
3: 8700円 дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
5: Сумимасен,
1: прошу прощения.
5: Коно суиханки ва икура деска?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: Суиханки.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 дес.
1: 8700 йен.
0: N йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно суиханки ва икура деска? Сумимасен. Коно суиханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
5: Оно.
0: Перед существительным. Наушники – это...
5: Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка? Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10 – «дю», а сегодня изучим другие числительные. Прежде всего, двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 «дю» после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 «ни», а затем 10 «дю», и получится «ни дю».
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
5: Дю, нидю, сандю, ёндю, гозю, рокузю, нанадю, хатидю, кюдю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
5: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это «ни», после которого идет «хяку». Получается «ни хяку».
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
5: «Самбяк».
0: 600…
5: «Роппяк».
0: А 800…
5: «Хаппяк».
0: А теперь «тысячи». «Тысяча» – это…
5: «Сэн».
1: Чтобы сказать 2000, надо к «ни» добавить «сэн», и получится «нисэн», правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как…
5: «Санзэн».
0: 8000…
5: «Хасэн».
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как…
5: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。

0: Это четыре вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии – Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж 5 категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение, в принципе, позволяет передачу летальных вооружений, в частности, судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждения по вопросу защиты информации.
Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Кои Дзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Кои Дзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить. Икура деска.
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, корева икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円です。
1: 8700 йен.
0: N Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
4: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
4: «иахон». «Иахон».
0: Попробуйте.
2: «Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?» «Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?»
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10 – «дю», а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 «дю» после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 «ни», а затем 10 «дю», и получится «ни дю».
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, нидю, сандю, йондю, гозю, рокузю, нанадю, хатидю, кюдю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это «ни», после которого идет «хяку». Получается «ни хяку».
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: «Самбяку».
0: 600…
4: «Роппяку».
0: А 800…
4: «Хаппяку».
0: А теперь «тысячи». «Тысяча» – это…
4: «Сэн».
1: Чтобы сказать «две тысячи», надо к «ни» добавить «сэн», и получится «нисэн», правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. «Три тысячи» будет звучать как…
4: «Санзэн».
0: «Восемь тысяч»…
4: «Хасэн».
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как…
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии, Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение в принципе позволяет передачу летальных вооружений, в частности судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждения по вопросу защиты информации.
Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Китэмио?
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасэн.
0: Прошу прощения.
2: Коно дорайява икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – сколько стоит этот фен? Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано, и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: Икура деска? Коно дорайо ва икура деска?
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: Н Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
4: оно
0: перед существительным. Наушники – это
4: Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, оно Иахон ва икура деска? Сумимасен, оно Иахон ва икура деска?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хач дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: 300.
0: 600.
4: 600.
0: А 800.
4: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это?
4: Сэн.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сэн. И получится ни сэн, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
4: Санзэн.
0: 8000.
4: Хасэн.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.
6: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии, Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон.

Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение, в принципе, позволяет передачу летальных вооружений, в частности, судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждение по вопросу защиты информации. Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщения о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине

праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. А сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии, Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная необходимость

Затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение, в принципе, позволяет передачу летальных вооружений, в частности, судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждение по вопросу защиты информации. Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円 です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» — «икура деска».
1: Все, что нужно сделать, показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. «Этот», «тот», «вон тот», «коре соре аре», чтобы спросить, например, «корева икура деска», «сколько это стоит». Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените «коре соре аре» на «коно соно ано», и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: N. Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно суйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно суйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
4: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
4: «иахон». «Иахон».
0: Попробуйте.
5: «Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?» «Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?»
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10 – «дю», а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 «дю» после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 «ни», а затем 10 «дю», и получится «ни дю».
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, нидю, сандю, йонджю, гозю, рокузю, нанажю, хачижю, кьюжю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это «ни», после которого идет «хяку». Получается «ни хяку».
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: «Самбяку».
0: 600…
4: «Роппяку».
0: А 800…
4: «Хаппяку».
0: А теперь «тысячи». «Тысяча» – это…
4: «Сэн».
1: Чтобы сказать 2000, надо к «ни» добавить «сэн», и получится «нисэн», правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как…
4: «Санзэн».
0: 8000…
4: «Хасэн».
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как…
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 5 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности. Министр финансов Японии пообещала поддержку развивающимся странам в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Украинский беспилотник врезался в высотный дом в Москве незадолго до Дня Победы. Сейчас обо всем подробнее. Лидеры Японии и Австралии опубликовали совместную декларацию, намечающую направление сотрудничества в обеспечении экономической безопасности. Центральным направлением выступает укрепление цепочек поставок энергоносителей, критически важных минералов, продовольствия и других ключевых ресурсов. Премьер-министр Японии Такаити Сана и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провели переговоры в понедельник. Встреча продолжительностью около 90 минут состоялась в столице Австралии Канберре. В начале встречи Такаити заявила, что международная обстановка становится все более сложной и суровой. Она отметила, что именно поэтому много лет подчеркивает важность сотрудничества между странами-единомышленниками. При этом она охарактеризовала Австралию как важнейшую страну для такого сотрудничества. Такаити также выразила надежду на то, что Япония и Австралия будут играть ведущую роль в обеспечении региональной стабильности в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры также договорились реагировать на фактическое закрытие Ормузского пролива с пониманием срочности и продвигать усилия по обеспечению стабильных поставок энергоносителей для обеих сторон. Они также обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердив, что обе страны будут продвигать совместную разработку новых австралийских фрегатов на основе усовершенствованного судна класса «Могами» морских сил самообороны Японии. Такаити и Альбанезе договорились о том, что руководители министерств подготовят конкретные планы по повышению уровня и формализации мер всестороннего сотрудничества в обеспечении безопасности. Министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала сотрудничать с Азиатским банком развития для оказания поддержки развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в условиях кризиса на Ближнем Востоке. В понедельник Катаяма приняла участие в заседании Совета директоров Азиатского банка развития в Узбекистане. В регионе обеспокоены тем, как кризис повлияет на энергетическую и продовольственную безопасность, а также на экономику. Катаяма заявила, что глобальная неопределенность является насущной проблемой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что Япония будет сотрудничать с Банком развития для оказания финансовой помощи малым и средним предприятиям в целях решения проблемы нехватки топлива, а также предоставит инвестиции и кредиты различным странам для содействия энергетической трансформации. После встречи она отметила, что цепочки поставок проходят через всю Азию, поэтому помощь региону принесет и Японии значительную пользу. Учитывая тесную взаимосвязь экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затяжной кризис на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для Японии. Министры обороны Японии и Индонезии договорились сформировать рабочую группу для конкретизации сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий в свете ослабления Японии ограничений на передачу такого оборудования за рубеж. Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его индонезийский коллега Шафри Шамсудин провели переговоры в Джакарте в понедельник. Индонезийский министр приветствовал это изменение японской политики. В апреле Япония пересмотрела три принципа передачи оборонного оборудования за рубеж, а также инструкции по их реализации. Пересмотр отменил правила, ограничивавшие поставки за рубеж пятью категориями, такими как спасение и перевозка. Данное изменение, в принципе, позволяет передачу летальных вооружений, в частности, судов сопровождения, а также ракет. В целях дальнейшего усиления координации главы оборонных ведомств также подтвердили организацию рамок ведения диалога на трех уровнях – министров, замминистров, а также командование личным составом. Министры обороны двух стран также договорились продолжать обсуждения по вопросу защиты информации.
Далее они подписали документ, в котором говорится, что стороны расширят сотрудничество в таких областях, как безопасность на море, помощь при бедствиях, а также в оборонных технологиях. После переговоров Коидзуми рассказал корреспондентам, что Индонезия является одной из стратегически важных стран, расположенных в ключевых местах японских судоходных путей. Он добавил, что эта страна – незаменимый партнер для укрепления оборонного сотрудничества. Коидзуми выразил желание развивать конкретным образом двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в социальных сетях о начале операции под названием «Проект Свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Военные сообщили в понедельник, что два судна уже прошли через него. Центральное командование США сообщило в социальных сетях, что два торговых судна прошли через пролив. Также сообщается, что в Персидском заливе находятся эсминцы с управляемыми ракетами для оказания помощи. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы America's Newsroom на телеканале Fox News назвал эту миссию международной гуманитарной операцией. Он заявил, что суда перевозят не только энергоносители, но и продовольствие и удобрения, и что американские силы ответят в случае обстрела. Бессент заявил: «Мы здесь не провокаторы, но если иранцы хотят обострить ситуацию, мы к этому готовы». В понедельник Корпус стражи Исламской революции опубликовал заявление через информационное агентство ТАСНИМ. В нем опровергается утверждение о прохождении каких-либо судов через пролив, а заявления Соединенных Штатов называются чистой ложью. В заявлении Ирана также говорится, что все суда, нарушающие его принципы, будут остановлены силой. Министерство обороны России сообщило, что Украина нанесла удар беспилотниками по российской территории, в том числе в Москве. Это произошло в то время, когда Россия готовится отмечать День Победы. Министерство сообщило о перехвате 117 украинских беспилотников с вечера воскресенья по утро понедельника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях о том, что один из этих дронов врезался в высотный жилой дом в столице. Он добавил, что два дрона были перехвачены, сообщений о пострадавших не поступало. 9 мая Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Однако в этом году на фоне продолжающегося конфликта в Украине праздничный парад состоится без обычной демонстрации военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник на встрече с европейскими лидерами в Ереване. Он заявил, что это демонстрирует, что русские теперь не сильны. Зеленский также сказал, что русские не могут позволить военное оборудование и боятся, что дроны могут зажужжать над Красной площадью. Он отметил, что лето этого года будет решающим моментом, когда российский президент Владимир Путин будет решать, что делать дальше – расширять войну или переходить к дипломатии. Зеленский заявил, что Путина нужно подтолкнуть к дипломатии. Он также призвал европейских лидеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сэйру-тэ-кайтэ-ару.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Кийтэ-мио?
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасэн.
0: Прошу прощения.
2: Коно дорайя ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого! Для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Сколько стоит этот фен?» Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно соно ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означают фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: Н. Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
4: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
4: «иахон». «Иахон».
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка? Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10 дю, а сегодня изучим другие числительные. Прежде всего, двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: 100.
0: Как и до этого, добавляете 100 – 100 после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это «ни», после которого идет «хяку». Получается «ни хяку».
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится
4: 300,
0: 600
4: 600,
0: а 800
4: 800.
0: А теперь тысячи. Тысяча – это
4: 1000.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как...
4: 3000.
0: 8000.
4: 8000.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как...
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.